0: 5.
1: The Almighty protect Virgin David.
0: Gaitan.
2: Jaguide and protect Jeffrey.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старшие всегда правы» иногда мешают ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым в службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого делать не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу, берегите своих детей. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Хам сафари субх. Шарики короти джорат. Хам рахишом. Дар хамаджо. Азия плюс.
2: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو سا وкусом Востока Азия Плюс Радіо Азія Плюс

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решил остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум – цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, вы.

0: سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания Бустон предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. Бустон. Профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99. Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
2: Excel رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. Excel رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیو ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41 41
2: سوردینا در آسیا پلوس.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلیس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
1: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салон24» и скидка 20 саманей на первый заказ. Скачивайте «Осон24 Delivery» в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
4: О, че хупки багу, Ромат? Гул, офтоп, апчу, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло و تموم بی اویلا بی خفست.
4: من بی تو چیکار میکردم؟
5: Allergic. حیاتی بی آلرژی. از داروخانه ها پرسان شوید.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Рахами телефона и дорая реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
13: Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: есть сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера. Кофеин для бодрости, таурин, витамины B3 и B6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера, только вперед!
4: Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпушро. Дар сомлаи Иксель, энерджи нухта Азия, бахкайтир. Ваю онро, дар шакли СМС, бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами 94 700 727 727 равонкон. Бахтадро бисанч, ва яке аз се сертификатро, бо арзиши 1000 сомони бурткон. Харузи джума, суати 19, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
0: 41 41.
6: رادیو آسیا پلیس.
7: ما

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робам облаги газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бақайд гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист барақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳаррӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: Азия Плюс. Радио бо харфи аввали алифбо.